ᱡᱤᱯᱤᱨ ᱡᱤᱯᱤᱨ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱱᱟᱹᱭ ᱜᱟᱰᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱚᱸ ᱞᱚᱦᱚᱫᱚᱜᱼᱟ, ᱞᱚᱦᱚᱫᱚᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱚᱨᱡᱷᱚᱨᱤ ᱦᱚᱸ, ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱾

ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤᱛᱮ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱹᱵᱤᱫᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱚᱸ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱞᱤᱝᱜᱤᱛᱮ ᱜᱟᱭᱜᱚᱢᱚᱜᱼᱟ, ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱹᱲᱤᱨᱮ ᱦᱟᱹᱲᱭᱟᱹᱨ ᱥᱟᱜᱮᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱥᱟᱜᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱦᱚᱸ, ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮ ᱯᱷᱩᱴᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱾